0: этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Была проблема, нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
3: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
2: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
3: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
2: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
4: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
2: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
6: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет, сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
8: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
7: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
7: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
10: Чекайте. Сейчас. Два.
7: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в двух регионах. В Калужской области вернули систему «отпуск бензина» по принципу «чет нечет».
11: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, метров 500. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
7: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
12: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Или, ну, короче, хер его знает. Везде на заправках очереди охрененные. А он пластик вот достал. Налет, не налет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят пластиковую канистру или нет.
7: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
14: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
13: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
14: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
13: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
14: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
13: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
14: И там уже совсем другая картина, да?
13: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
14: Ничего себе скачок.
13: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
14: Ого! 212 тысяч?
13: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
14: Но тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
13: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
14: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
7: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
14: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
7: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
14: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
7: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
14: Ага. А тут 212.
7: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
14: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
7: В смысле риторики.
14: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
7: Логично.
14: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
7: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
14: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
7: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
14: В каком плане?
7: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
14: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
7: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
14: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
7: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
14: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
7: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
14: Да, расчеты же в рублях идут.
7: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
14: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
7: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
14: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
7: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
14: Там же российская доля есть.
7: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
14: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
7: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
14: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
7: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
14: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
7: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
14: Ее покупают? Да.
7: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
14: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
7: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
14: Звучит как очень энергозатратный процесс.
7: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И, в конце концов, многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
14: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
7: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
14: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
13: Какому?
14: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
13: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
14: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
13: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
14: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
13: И вся система висит на двух точках.
14: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
13: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
14: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
13: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
14: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
13: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
14: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
13: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
14: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
13: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
14: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
13: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
14: За счет розничных цен.
13: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
14: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
13: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
14: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
13: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
14: К российским портам и железным дорогам.
15: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
16: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
15: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
16: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
15: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
16: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
14: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
15: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
14: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
15: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
14: Ну и прямая физическая угроза.
16: Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
15: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
16: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
15: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
16: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
15: Удобно устроились.
16: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
15: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
16: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
15: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
16: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
15: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
17: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
1: Важный сигнал.
18: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
19: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
18: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
20: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
18: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
0: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
18: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
21: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
22: Да.
21: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда, и 2 миллиарда – это местные деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
4: Угу.
3: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
4: Но подожди.
3: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
4: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
3: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
4: Какая еще ловушка?
3: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
3: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
3: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
3: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
22: Да почему съедает-то?
3: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
3: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
3: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
3: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
3: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
3: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
3: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
3: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
3: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
3: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
3: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
3: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
3: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
22: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
3: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
3: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
3: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
2: И что с того?
22: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
2: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
22: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
2: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
22: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
2: Да ну?
22: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
2: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
22: Ну, это...
2: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
2: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
2: Угу, работает.
22: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
2: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
6: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
2: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
3: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
22: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
8: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фон беты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
9: Это вранье.
8: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжища уходят за пределы нашего государства.
1: Важный сигнал.
10: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
23: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
10: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
23: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
10: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
7: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
10: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках.

0: Слушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
3: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
4: Это вранье.
3: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
6: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
5: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако

0: менеджер по туризму Катерина Рыбалка считает, что это не так.
1: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
0: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
1: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
0: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
2: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
3: Смотрите на эту красоту.
2: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, и какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
0: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования – проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
4: Из первых уст.
6: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
7: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателем современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановке, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
4: Важный сигнал.
0: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
3: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
0: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
3: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
0: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
8: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
0: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
3: Путин полковник, обещал мне полковника присвоить.
9: Полковника кого может присвоить Путин?
3: Российской армии.
9: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
3: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
0: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
10: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание глава государства и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
12: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
13: Ого.
12: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
13: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
12: Но?
13: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
12: В смысле?
13: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
12: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
13: Ага.
12: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
13: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
12: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
13: Покупатели.
12: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
13: На стройку такое не берут.
12: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
13: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
12: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
13: Угу.
12: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
13: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
12: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
13: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
12: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
13: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
12: Именно.
13: Это как с производством смартфонов.
12: В смысле?
13: Смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
12: Да.
13: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
12: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ-ТСП.
13: Чем они занимаются?
12: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
13: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
12: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
13: ага,
12: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
13: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
12: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
13: Угу.
12: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
13: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
12: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
13: Можешь пример привести?
12: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
13: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
12: Давай.
13: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
12: Так.
13: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
12: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
13: Но сейчас не мирное время.
12: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
13: Угу.
12: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
13: Которые выдерживают взрывы?
12: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
13: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
12: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
13: Ну да, тут уже сложно притвориться.
12: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
13: Давай.
12: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
13: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
12: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
13: И что с ростом?
12: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
13: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
12: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
13: То есть просто проедаются?
12: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
13: Логично.
12: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
13: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
12: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
13: Как это?
12: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
13: Угу.
12: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
13: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
12: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
13: Жуткая ситуация.
12: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
13: А работник намертво привязан к предприятию.
12: Да.
13: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
12: Точно.
13: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
12: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
13: Угу.
12: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
13: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
12: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
13: Ого.
12: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
13: И себестоимость производства взлетает до небес.
12: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
13: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
12: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
13: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
12: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
13: Жесть.
12: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
13: Зачем?
12: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
13: А готовое оружие забрать себе?
12: Вот именно.
13: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
12: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
13: Угу.
12: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
13: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
12: Да.
13: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
12: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
13: лягут на плечи самих работников.
12: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
13: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
12: так,
13: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
12: Ого, а ведь и правда.
13: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток, и бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
12: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
13: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в два раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
14: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. Нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в два раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в два раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
4: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями – единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырчева.
15: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы, что сама по себе ипотека не заставит людей рожать, она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
4: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБШ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что им нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
16: Меня задолбали все разговоры об изменениях семейной ипотеки. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно 1 раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
17: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чодаха.
19: 15.
20: Пандраха.
19: 16.
20: Солаха.
19: 17.
20: Сатраха.
19: 18.
20: Атара.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
1: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
21: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
5: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
22: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
23: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
24: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
5: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
5: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
2: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
5: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
3: Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
5: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
7: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина, а если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины». На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали: «Да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах».
5: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
10: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на полтора. Предложение то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
0: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
5: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
8: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
5: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
9: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
11: Да.
9: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер.
11: Угу.
9: Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда, и 2 миллиарда – это местные деньги.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов по всей России, рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
14: С тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
13: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов ВПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
25: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Ну и я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет – это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
13: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
26: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свои имущества в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
13: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: важный сигнал.
5: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
11: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
5: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
15: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
5: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси.

0: Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
1: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
3: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
4: В общем, многих знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200.
5: Пришли.
4: 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
3: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
4: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
3: По словам Дарьи, в ее городе Краснодаре идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
4: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
3: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
4: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватка идет. Идут любимые люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
3: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране.

0: показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
3: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
2: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
3: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит, как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
2: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
3: Путин полковник, обещал мне полковника присвоить.
5: Полковника кого может присвоить Путин?
3: Российской армии.
5: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
3: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
2: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
7: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году. И этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за 5-летку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье – это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
8: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность, стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
0: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России, отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
9: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что на самом деле, если есть какое-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. от Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия. Но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
0: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
3: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сяха.
1: Синий.
10: Нила.
1: Коричневый.
10: Бура.
1: Зеленый.
10: Сабз.
1: Оранжевый.
10: Наранджи.
1: Фиолетовый.
10: Джамуни.
1: Красный.
10: Сурх.
1: Белый.
10: Сафед.
1: Желтый.
10: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят? Соответствуют ли зарплаты тяжелому труду? И что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
13: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну, как так?
12: В смысле масштаба.
13: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
12: Угу.
13: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
12: Согласна.
13: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
12: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек.
13: А-а-а.
12: Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
13: Через тот самый аутстаффинг, да?
12: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
13: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
12: Ну да, для пиковых нагрузок.
13: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
12: Угу.
13: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
12: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
13: То есть это не разовая акция?
12: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
13: Ничего себе!
12: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
13: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
12: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
13: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
12: Да, им не просто логин от почты поменять.
13: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
12: О, отличное сравнение.
13: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
12: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
13: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
12: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
13: И другая вентиляция, наверное.
12: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
13: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
12: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
13: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
12: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
13: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
12: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
13: Ага.
12: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
13: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
12: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
13: А в реальности?
12: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
13: И обрисовать перспективы?
12: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
13: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
12: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
13: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
12: Совершенно верно.
13: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
12: Давай посмотрим на цифры.
13: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйской агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
12: Угу.
13: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
12: Да, такие цифры фигурировали.
13: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
12: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
13: В смысле, это сумма до вычета налогов?
12: Во-первых, да. это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
13: Сдельная оплата?
12: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
13: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
12: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
13: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
12: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
13: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
12: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
13: И руководство моментально режет премию.
12: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
13: Жесть. Рабочий продает свое здоровье, а расплачивается за управленческие ошибки первым.
12: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
13: Но при меньшей физической нагрузке?
12: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
13: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
12: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
13: Что там по цифрам?
12: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
13: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
12: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
13: А масштаб эмиграции?
12: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
13: Угу.
12: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
13: Тут возникает серьезный контраргумент.
12: Какой?
13: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
12: Да, исторический минимум.
13: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
12: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
13: То есть за забором очередь не стоит?
12: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
13: А текучка кадров какая?
12: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
13: Ага.
12: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
13: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
12: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
13: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
12: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
13: МАЗ.
12: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
13: Почти 400 человек в столице?
12: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
13: Обалдеть.
12: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
13: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
12: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
13: План важнее всего.
12: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
13: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
12: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы планк подстраивать под мощности.
13: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
12: 100%.
13: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
12: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
13: Признать, что ты не справился?
12: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
13: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
12: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
13: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
12: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
13: Все активисты уволены.
12: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
13: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
12: Вот именно.
13: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
12: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
13: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
12: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
13: История «Бобруйская громаша» показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
16: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
2: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
17: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
2: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
17: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
2: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
18: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Ты понимаешь, сюда мы уже подходим. Машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
19: Смотрите на эту красоту.
18: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, и какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
2: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
16: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
2: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
16: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
2: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
16: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
2: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
20: Это продукты распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
2: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилокок, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал три вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
21: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
19: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
22: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
19: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
23: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
19: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
25: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
27: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
26: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
0: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
3: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
4: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
26: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
5: Синий.
7: Нила.
5: Коричневый.
7: Бура.
5: Зеленый.
7: Сабз.
5: Оранжевый.
7: Наранджи.
5: Фиолетовый.
7: Джамуни.
5: Красный.
7: Сурх.
5: Белый.
7: Сафед.
5: Желтый.
7: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
6: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
8: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
24: Новости регионов. На радиосигнал.
26: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
26: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
9: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
26: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
10: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что Они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
26: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США, еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: 40 минут только на бля. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
1: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
1: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинские, Куйбышевские, Московские, Рязанские НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильские НПЗ.
0: Чекайте. Сейчас. Два.
1: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет нечет».
3: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, 500 метров. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
1: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
4: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Ну, короче, хер его знает. Везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
1: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
7: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове. Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона.

0: закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Была проблема, нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
3: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
2: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
3: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
2: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
4: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
2: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
6: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели. Стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
8: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
7: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
7: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
8: Чекайте. Сейчас. Два.
7: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет нечет».
10: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, метров 500. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
7: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
11: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. И я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак. До полного бака лимить. Ну, короче, хер его знает. Везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Налет, не налет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
7: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
13: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
12: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
13: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
12: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
13: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
12: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
13: И там уже совсем другая картина, да?
12: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
13: Ничего себе скачок.
12: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
13: Ого! 212 тысяч?
12: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
13: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
12: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
13: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
12: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
13: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
12: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
13: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
12: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
13: Ага. А тут 212.
12: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
13: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
12: В смысле риторики.
13: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
12: Логично.
13: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
12: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
13: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
12: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
13: В каком плане?
12: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза, я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
13: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
12: А, в том-то и проблема, выгода совершенно не очевидна.
13: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
12: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
13: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
12: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
13: Да, расчеты же в рублях идут.
12: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
13: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
12: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
13: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
12: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
13: Там же российская доля есть.
12: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
13: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
12: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
13: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
12: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
13: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
12: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
13: Ее покупают? Да.
12: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
13: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
12: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
13: Звучит как очень энергозатратный процесс.
12: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
13: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
12: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
13: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
12: Какому?
13: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
12: Да, давай поговорим о технической стороне, потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
13: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
12: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
13: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
12: И вся система висит на двух точках.
13: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
12: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
13: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
12: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
13: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
12: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
13: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
12: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
13: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
12: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
13: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
12: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
13: За счет розничных цен.
12: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
13: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
12: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
13: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
12: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
13: К российским портам и железным дорогам.
14: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
15: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
14: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
15: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
14: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
15: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
13: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
14: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
13: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
14: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
13: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
14: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
13: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
14: То есть вся эта работа на износ, просто использование соседа как аварийного резерва?
15: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
14: Удобно устроились.
15: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
14: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
15: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
14: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
15: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
14: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
16: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
1: Важный сигнал.
17: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
18: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
17: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
19: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
17: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
19: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба «Погоня», которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
17: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
20: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
21: Да.
20: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
21: Угу.
0: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
21: Но подожди.
0: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
21: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
0: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
21: Какая еще ловушка?
0: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
0: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
0: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
0: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
22: Да почему съедает-то?
0: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
0: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
0: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
0: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
0: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
0: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
0: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
0: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
2: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
3: И что с того?
22: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
3: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
22: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
3: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
22: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
3: Да ну?
22: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
3: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
22: Ну, это...
3: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
3: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
3: Угу, работает.
22: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
3: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
3: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
3: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
21: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
6: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фон беты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
8: Это вранье.
6: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжища уходят за пределы нашего государства.
1: Важный сигнал.
9: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
23: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
9: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
23: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
9: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
7: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
9: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим.

0: раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
4: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это мы.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования проведены. Введены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». Шестилетний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
6: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы, руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов.

0: и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановки, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
1: Важный сигнал.
2: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
3: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
2: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
3: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
2: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
3: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
5: Полковника кого может присвоить Путин?
3: Российской армии.
5: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
3: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
2: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
7: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
9: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
10: Ого.
9: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
10: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
9: Но!
10: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
9: В смысле?
10: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
9: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
10: Ага.
9: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
10: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
9: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
10: Покупатели.
9: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
10: Ну да, на стройку такое не берут.
9: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
10: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
9: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
10: Угу.
9: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
10: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
9: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
10: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
9: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
10: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
9: Именно.
10: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
9: В смысле?
10: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
9: Да.
10: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
9: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
10: Чем они занимаются?
9: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
10: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
9: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта, нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
10: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
9: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
10: Угу.
9: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
10: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
9: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
10: Можешь пример привести?
9: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
10: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
9: Давай.
10: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
9: Так.
10: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
9: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
10: Но сейчас не мирное время.
9: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
10: Угу.
9: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
10: Которые выдерживают взрывы?
9: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
10: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
9: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
10: Ну да, тут уже сложно притвориться.
9: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
10: Давай.
9: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
10: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
9: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
10: И что с ростом?
9: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
10: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
9: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
10: То есть просто проедаются?
9: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
10: Логично.
9: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
10: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
9: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
10: Как это?
9: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
10: Угу.
9: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
10: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики. потому что его просто уволят.
9: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
10: Жуткая ситуация.
9: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
10: А работник намертво привязан к предприятию.
9: Да.
10: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
9: Точно.
10: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
9: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
10: Угу.
9: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
10: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
9: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
10: Ого.
9: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
10: И себестоимость производства взлетает до небес.
9: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
10: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
9: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
10: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
9: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
10: Жесть.
9: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
10: Зачем?
9: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
10: А готовое оружие забрать себе?
9: Вот именно.
10: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
9: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
10: Угу.
9: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
10: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
9: Да.
10: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
9: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
10: лягут на плечи самих работников.
9: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
10: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пелинга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
9: так,
10: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
9: Ого, а ведь и правда.
10: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
9: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
10: Да уж. Ну что, Пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в два раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
11: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. Нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в два раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в два раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
1: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями – единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырчева.
12: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы, что сама по себе ипотека не заставит людей рожать, она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
1: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
13: Меня задолбали все разговоры об изменениях семейной ипотеки. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно один раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
1: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
1: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Солаха.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Важный сигнал.
0: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
21: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
0: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
22: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
23: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
24: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
0: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
0: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
25: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
0: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
26: «Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир.
2: Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
0: Также Минский метрополитен предлагает вакансию инспектор-специалист службы безопасности, в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
3: Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
0: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
5: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
6: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом, идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат: «Ах, Кали, ах, Кали». Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
0: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
7: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
0: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
8: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
9: Да.
8: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства.
10: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов, по всей России рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
11: С тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
10: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов ВПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
12: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
10: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свое имущество в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
10: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
14: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
0: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственную персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
1: еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
0: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
15: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
0: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
17: В общем, многих знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200.
18: Пришли.
17: 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
16: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
17: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что на один муж ваш, шлите на опознание.
16: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
17: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
16: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части, говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
17: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся.

0: Овской школе поселка Камыши открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
3: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
2: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
3: Никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит, как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
2: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
3: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
5: Полковника кого может присвоить Путин?
3: Российской армии.
5: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
3: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
2: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
7: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в полтора раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен. И сохранен.

0: В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
2: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
1: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России. Отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
3: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что на самом деле, если есть какое-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия, но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
1: показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
6: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
11: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну, как так?
10: В смысле масштаба.
11: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
10: Угу.
11: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
10: Согласна.
11: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
10: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
11: Через тот самый аутстаффинг, да?
10: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
11: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
10: Ну да, для пиковых нагрузок.
11: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
10: Угу.
11: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
10: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
11: То есть это не разовая акция?
10: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
11: Ничего себе!
10: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
11: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
10: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
11: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
10: Да, им не просто логин от почты поменять.
11: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
10: О, отличное сравнение.
11: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
10: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
11: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
10: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
11: И другая вентиляция, наверное.
10: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
11: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
10: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
11: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
10: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
11: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
10: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
11: Ага.
10: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
11: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
10: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
11: А в реальности?
10: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
11: И обрисовать перспективы?
10: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
11: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
10: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
11: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
10: Совершенно верно.
11: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
10: Давай посмотрим на цифры.
11: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
10: Угу.
11: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
10: Да, такие цифры фигурировали.
11: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
10: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
11: В смысле, это сумма до вычета налогов?
10: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
11: Сдельная оплата?
10: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
11: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
10: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
11: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
10: 100%. И самое неприятное – доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
11: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
10: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств…
11: И руководство моментально режет премию.
10: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
11: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
10: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
11: Но при меньшей физической нагрузке?
10: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
11: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
10: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
11: Что там по цифрам?
10: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
11: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
10: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
11: А масштаб эмиграции?
10: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
11: Угу.
10: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
11: Тут возникает серьезный контраргумент.
10: Какой?
11: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
10: Да, исторический минимум.
11: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все при деле?
10: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
11: То есть за забором очередь не стоит?
10: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
11: А текучка кадров какая?
10: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
11: Ага.
10: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
11: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
10: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
11: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
10: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
11: МАЗ.
10: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
11: Почти 400 человек в столице?
10: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей и механосборочных работ.
11: Обалдеть.
10: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
11: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Ну, не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах.
10: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
11: План важнее всего.
10: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
11: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
10: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
11: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
10: 100%.
11: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
10: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
11: Признать, что ты не справился?
10: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
11: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
10: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
11: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
10: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
11: Все активисты уволены.
10: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
11: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
10: Вот именно.
11: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
10: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
11: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
10: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
11: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
16: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
15: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
17: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
15: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
17: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год без виз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
15: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
18: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
19: Смотрите на эту красоту.
18: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кличи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
15: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Травить белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
16: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
15: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
16: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
15: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучшая ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
16: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
15: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
19: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
15: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал три вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
21: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
20: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
0: Он кондитер. Он тяжелее поварёшки ничего в руках не держал.
20: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
2: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
20: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
23: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
25: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
24: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
26: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
1: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
3: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
24: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
22: Синий.
6: Нила.
22: Коричневый.
6: Бура.
22: Зеленый.
6: Сабз.
22: Оранжевый.
6: Наранджи.
22: Фиолетовый.
6: Джамуни.
22: Красный.
6: Сурх.
22: Белый.
6: Сафед.
22: Желтый.
6: Пила.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Из первых уст.
8: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
9: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
7: Новости регионов на радиосигнал.
24: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
24: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
10: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза. Запада в целом идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
24: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
11: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
24: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
15: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
16: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
15: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» «Лукойла». Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
15: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
16: Че ведь? Два.
15: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет-нечет».
18: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, 500 метров. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
15: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
19: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Ну, короче, хер его знает. Везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
15: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
0: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Белорускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения

0: лица с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
3: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
2: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
3: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
2: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
4: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
2: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».

0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
2: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели. Стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
4: Он полыхает. Ну, просто тут очереди. Вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
3: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
3: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
4: Чекайте. Сейчас. Два.
3: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет нечет».
6: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, метров 500. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
3: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
7: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. И я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак. До полного бака линуть. Ну, короче, хер его знает. Везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Налет, не налет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
3: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
9: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
8: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
9: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
8: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
9: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
8: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
9: И там уже совсем другая картина, да?
8: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
9: Ничего себе скачок.
8: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
9: Ого! 212 тысяч?
8: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
9: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
8: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
9: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
8: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
9: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
8: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
9: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
8: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
9: Ага. А тут 212.
8: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
9: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
8: В смысле риторики.
9: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
8: Логично.
9: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
8: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
9: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
8: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
9: В каком плане?
8: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
9: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
8: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
9: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
8: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
9: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
8: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
9: Да, расчеты же в рублях идут.
8: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
9: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
8: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
9: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
8: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
9: Там же российская доля есть.
8: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
9: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
8: Да, да. И... получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
9: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
8: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
9: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
8: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
9: Ее покупают? Да.
8: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
9: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
8: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
9: Звучит как очень энергозатратный процесс.
8: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
9: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
8: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
9: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
8: Какому?
9: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
8: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
9: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
8: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
9: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
8: И вся система висит на двух точках.
9: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
8: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
9: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
8: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
9: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
8: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
9: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
8: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
9: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
8: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
9: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
8: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
9: За счет розничных цен.
8: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
9: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
8: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
9: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
8: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
9: К российским портам и железным дорогам.
10: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
11: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
10: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
11: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
10: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
11: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
9: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
10: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
9: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
10: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
9: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
10: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
9: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
10: То есть вся эта работа на износ, просто использование соседа как аварийного резерва?
11: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
10: Удобно устроились.
11: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
10: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
11: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
10: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
11: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
10: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
12: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически, это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
0: Важный сигнал.
13: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
14: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
13: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
15: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
13: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
16: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба «Погоня», которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
13: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
17: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
18: Да.
17: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер.
18: Угу.
17: Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда.
18: Угу.
17: И 2 миллиарда – это местные деньги.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
19: Угу.
18: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
19: Но подожди.
18: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
19: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
18: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
19: Какая еще ловушка?
18: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
20: Но это деньги на старт.
18: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
20: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
18: Роскошь сидеть без копейки.
20: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
18: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
20: Да почему съедает-то?
18: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
20: Ну не сгущай краски.
18: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
19: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
18: Ага, базовое.
19: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
18: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
20: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
18: Знаю.
20: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
18: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
20: Зато самые важные доли.
18: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
20: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
18: Нет, но...
20: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
18: Угу.
20: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
18: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
20: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
18: Ой, давай без этого.
20: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
18: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
18: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
2: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
18: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
20: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
18: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
20: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
18: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
20: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
5: И что с того?
20: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
5: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
20: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
5: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
20: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
5: Да ну?
20: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
5: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
20: Ну, это...
5: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
20: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
5: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
20: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
5: Угу, работает.
20: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
5: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
21: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
5: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
20: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
5: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
19: До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
4: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
6: Это вранье.
4: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
0: Важный сигнал.
22: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
23: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
22: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
23: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
22: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
3: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
22: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
4: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
7: Это вранье.
4: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то, но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
7: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
22: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

0: российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
1: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
0: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
2: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
3: Смотрите на эту красоту.
2: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
0: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования проведены. Введены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
4: Из первых уст.
6: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
7: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы, руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановки, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
4: Важный сигнал.
0: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно

0: о таинственной службе Николая Лукашенко.
1: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
0: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
1: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
0: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
2: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
0: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
1: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
3: Полковника кого может присвоить Путин?
1: Российской армии.
3: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
1: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
0: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
6: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
8: И знаю, знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
9: Ого.
8: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
7: Слушай, ну, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
8: Но!
7: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
8: В смысле?
7: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
8: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
7: Ага.
8: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
7: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
8: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
7: Покупатели.
8: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
7: Ну да, на стройку такое не берут.
8: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
7: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
8: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
7: Угу.
8: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
7: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
8: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
7: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
8: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
7: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
8: Именно.
7: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
8: В смысле?
7: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
8: Да.
7: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
8: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
7: Чем они занимаются?
8: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
7: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
8: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
7: ага,
8: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
7: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
8: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
7: Угу.
8: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
7: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
8: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
7: Можешь пример привести?
8: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
7: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
8: Давай.
7: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
8: Так.
7: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
8: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
7: Но сейчас не мирное время.
8: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
7: Угу.
8: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
7: Которые выдерживают взрывы?
8: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
7: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
8: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
7: Ну да, тут уже сложно притвориться.
8: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
7: Давай.
8: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
7: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
8: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
7: И что с ростом?
8: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
7: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
8: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
7: То есть просто проедаются?
8: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
7: Логично.
8: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
7: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
8: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
7: Как это?
8: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
7: Угу.
8: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
7: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
8: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
7: жуткая ситуация.
8: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
7: А работник намертво привязан к предприятию.
8: Да.
7: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
8: Точно.
7: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
8: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
7: Угу.
8: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
7: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
8: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
7: Ого.
8: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
7: И себестоимость производства взлетает до небес.
8: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
7: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
8: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
7: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
8: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
7: Жесть.
8: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
7: Зачем?
8: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
7: А готовое оружие забрать себе?
8: Вот именно.
7: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется. Работают белорусские директора. Но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
8: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
7: Угу.
8: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
7: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
8: Да.
7: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
8: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
7: лягут на плечи самих работников.
8: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
7: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
8: так,
7: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
8: Ого, а ведь и правда.
7: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
8: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
7: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в два раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
9: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. Нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в два раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в два раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
4: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями – единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырчева.
10: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы, что сама по себе ипотека не заставит людей рожать. Она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
4: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
11: Меня задолбали все разговоры об изменениях в семейной ипотеке. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно 1 раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
4: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
4: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодаха.
16: 15.
17: Пандраха.
16: 16.
17: Солаха.
16: 17.
17: Сатраха.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
19: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
18: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
20: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
21: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
22: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
18: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
18: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
23: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
18: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
24: Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю, ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
18: Также Минский метрополитен предлагает вакансию инспектор-специалист службы безопасности, в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
0: Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
18: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
6: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
2: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом, идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат: «Ах, калий, ах, калий». Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
18: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
3: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли, как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
18: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
7: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
8: Да.
7: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. И 2 миллиарда – это местные деньги.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
9: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов, по всей России рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
10: Тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
9: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов ВПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
11: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
9: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свое имущество в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
9: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
26: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
25: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
4: еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
25: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
14: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
25: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
17: В общем, многих знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200.
19: Пришли.
17: 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
16: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
17: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
16: По словам Дарьи, в ее городе Краснодаре идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
17: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно в данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улице выпустить в данный момент.
16: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части, говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
17: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей нехватка идет. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
16: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев –

0: Снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
2: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
1: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
2: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
1: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит, как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
3: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
1: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
2: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
4: Полковника кого может присвоить Путин?
2: Российской армии.
4: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
2: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
1: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
6: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в полтора раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить

0: специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
2: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
1: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России, отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
3: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что на самом деле, если есть какое-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия, но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
1: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
6: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сяха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
11: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
10: В смысле масштаба.
11: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
10: Угу.
11: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
10: Согласна.
11: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
10: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
11: Через тот самый аутстаффинг, да?
10: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
11: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
10: Ну да, для пиковых нагрузок.
11: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
10: Угу.
11: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
10: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
11: То есть это не разовая акция?
10: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
11: Ничего себе!
10: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
12: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
10: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
12: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
10: Да, им не просто логин от почты поменять.
12: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
10: А, отличное сравнение.
12: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
10: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
12: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
10: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
12: И другая вентиляция, наверное.
10: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
12: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
10: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
12: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
10: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
12: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
10: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
12: Ага.
10: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
12: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
10: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
12: А в реальности?
10: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
12: И обрисовать перспективы?
10: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
12: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
10: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
12: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
10: Совершенно верно.
12: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
10: Давай посмотрим на цифры.
12: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
10: Угу.
12: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
10: Да, такие цифры фигурировали.
12: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
10: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
12: В смысле, это сумма до вычета налогов?
10: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
12: Сдельная оплата?
10: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
12: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
10: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
12: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
10: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
12: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
10: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
12: И руководство моментально режет премию.
10: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
12: Жесть. Рабочий продает свое здоровье, а расплачивается за управленческие ошибки первым.
10: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
12: Но при меньшей физической нагрузке?
10: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
12: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
10: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
12: Что там по цифрам?
10: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
12: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
10: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
12: А масштаб эмиграции?
10: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
12: Угу.
10: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
12: Тут возникает серьезный контраргумент.
10: Какой?
12: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
10: Да, исторический минимум.
12: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
10: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
12: То есть за забором очередь не стоит?
10: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
12: А текучка кадров какая?
10: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
12: Ага.
10: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
12: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
10: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
12: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
10: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
12: МАЗ.
10: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
12: Почти 400 человек в столице?
10: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
12: Обалдеть.
10: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
12: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
10: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
12: План важнее всего.
10: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные.
12: Угу.
10: А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
12: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
10: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
12: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
10: 100%.
12: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
10: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
12: Признать, что ты не справился?
10: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
12: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
10: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
12: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
10: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
12: Все активисты уволены.
10: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
12: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
10: Вот именно.
12: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
10: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
12: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
10: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
12: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. «Радиосигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
16: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
15: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
17: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
15: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
17: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
15: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
18: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машины стали намного дальше, нужно пройти пешком.
19: Смотрите на эту красоту.
18: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
15: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Травель Ставить белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
16: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
15: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
16: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
15: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучшая ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
16: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
15: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
19: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
15: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал три вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
21: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
20: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
22: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
20: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
0: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
20: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
22: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
24: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
23: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
25: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
26: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
1: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
23: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
14: Синий.
3: Нила.
14: Коричневый.
3: Бура.
14: Зеленый.
3: Сабз.
14: Оранжевый.
3: Наранджи.
14: Фиолетовый.
3: Джамуни.
14: Красный.
3: Сурх.
14: Белый.
3: Сафед.
14: Желтый.
3: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
5: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
8: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
14: Новости регионов на радиосигнал.
23: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
23: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
7: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
23: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
9: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
23: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. данных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
20: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
10: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
20: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
20: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
10: Че ведь? Сейчас. Два.
20: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет-нечет».
12: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, 500 метров. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
20: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
13: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Короче, хер его знает. Везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправит в пластиковую канистру или нет.
20: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
16: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларусь-Калий, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо.

0: А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
2: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
1: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
2: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
1: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
3: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
1: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
5: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в

0: интернете. Это привязка к базовой величине. И сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей. Стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1. То есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
3: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
2: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
2: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
3: Чекайте. Сейчас. Два.
2: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет нечет».
5: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, метров 500. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
2: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
6: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Или, ну, короче, хер его знает. Везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
2: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
8: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
7: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
8: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
7: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
8: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
7: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
8: И там уже совсем другая картина, да?
7: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
8: Ничего себе скачок.
7: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
8: Ого! 212 тысяч?
7: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
8: Но тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
7: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
8: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
7: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
8: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
7: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
8: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
7: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну, максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
8: Ага. А тут 212.
7: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
8: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
7: В смысле риторики.
8: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
7: Логично.
8: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
7: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
8: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
7: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
8: В каком плане?
7: Ну вот грубо говоря, Если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
9: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
7: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
9: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
7: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
9: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
7: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
9: Да, расчеты же в рублях идут.
7: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
9: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
7: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
9: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
7: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
9: Там же российская доля есть.
7: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
9: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
7: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
9: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
7: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
9: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
7: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
9: Ее покупают? Да.
7: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
9: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
7: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
9: Звучит как очень энергозатратный процесс.
7: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
9: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
7: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
9: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
7: Какому?
9: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
7: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
9: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
7: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
9: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
7: И вся система висит на двух точках.
9: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощности целой страны.
7: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
9: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
7: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
9: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
7: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
8: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
7: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
8: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
7: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
8: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
7: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
8: За счет розничных цен.
7: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
8: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
7: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
8: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
7: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
8: К российским портам и железным дорогам.
10: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
11: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
10: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
11: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
10: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
11: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
12: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
10: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
12: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
10: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
12: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
10: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
12: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
10: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
12: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
10: Удобно устроились.
12: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
10: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
12: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
10: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
12: Да. Пространство выбора сузилось до минимума.
10: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
14: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически, это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
1: Важный сигнал.
15: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
16: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
15: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
17: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
15: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
18: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
15: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
19: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
20: Да.
19: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
22: Угу.
21: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
22: Но подожди.
21: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
0: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
20: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
0: Какая еще ловушка?
20: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
0: Но это деньги на старт.
20: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
0: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
20: Роскошь сидеть без копейки.
0: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
20: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
0: Да почему съедает-то?
20: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
0: Ну не сгущай краски.
20: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
0: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
20: Ага, базовое.
0: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
20: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
0: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
20: Знаю.
0: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
20: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
0: Зато самые важные доли.
20: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
0: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
20: Нет, но...
0: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
20: Угу.
0: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
20: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
0: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
20: Ой, давай без этого.
0: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
20: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
3: Бюджет не резиновый.
20: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
3: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
20: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
0: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
20: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
0: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
20: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
0: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
20: И что с того?
0: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
20: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
0: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
20: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам.
21: Это ломает психику.
0: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
21: Да ну?
0: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
21: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
0: Ну, это...
21: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
0: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
21: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
0: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
21: Угу, работает.
0: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
21: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
21: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
0: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
21: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
23: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фон бета и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
2: Это вранье.
23: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
6: Важный сигнал.
7: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
9: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
7: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
9: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
7: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
24: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
7: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В
1: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
23: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
11: Это вранье.
23: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
11: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
7: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
12: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
7: При этом привычные ранее европейские направления

0: Без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
1: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим. Машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
2: Смотрите на эту красоту.
1: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричеве. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
0: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования проведены. Введены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
3: Из первых уст.
5: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
6: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров штабы руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановки, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
3: Важный сигнал.
0: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
7: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
0: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента?

0: официально не сообщается.
1: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
0: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит, как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
2: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
0: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
1: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
3: Полковника кого может присвоить Путин?
1: Российской армии.
3: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
1: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
0: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
6: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
8: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
9: Ого.
8: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
7: Слушай, ну цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
8: Но!
7: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне 1 миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
8: В смысле?
7: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
8: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
7: Ага.
8: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
7: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
8: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
7: Покупатели.
8: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
7: Ну да, на стройку такое не берут.
8: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
7: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
8: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
7: Угу.
8: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
7: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
8: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
7: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
8: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
7: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
8: Именно.
7: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
8: В смысле?
7: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
8: Да.
7: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
8: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
7: Чем они занимаются?
8: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
7: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. И те ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
8: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
7: ага,
8: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
7: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
8: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
7: Угу.
8: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
7: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
8: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
7: Можешь пример привести?
8: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
7: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
8: Давай.
7: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
8: Так.
7: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
8: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
7: Но сейчас не мирное время.
8: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
7: Угу.
8: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
7: Которые выдерживают взрывы?
8: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
7: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
8: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
7: Ну да, тут уже сложно притвориться.
8: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
7: Давай.
8: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
7: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
8: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
7: И что с ростом?
8: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
7: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
8: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
7: То есть просто проедаются?
8: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
7: Логично.
8: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
7: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
8: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
7: Как это?
8: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
7: Угу.
8: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
7: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
8: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
7: Жуткая ситуация.
8: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
7: А работник намертво привязан к предприятию.
8: Да.
7: И эта схема выглядит стабильной, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
8: Точно.
7: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
8: Первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
7: Угу.
8: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
7: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
8: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
7: Ого.
8: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
7: И себестоимость производства взлетает до небес.
8: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
7: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
8: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
7: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
8: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
7: Жесть.
8: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
7: Зачем?
8: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
7: А готовое оружие забрать себе?
8: Вот именно.
7: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
8: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
7: Угу.
8: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
7: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
8: Да.
7: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
8: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
7: лягут на плечи самих работников.
8: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
7: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
8: так,
7: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
8: Ого, а ведь и правда.
7: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
8: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
7: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в 2 раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
10: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. Нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в 2 раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в 2 раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
9: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями – единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырчева.
11: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы. Что сама по себе ипотека не заставит людей рожать, она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
9: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что им нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
12: Меня задолбали все разговоры об изменениях семейной ипотеки. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно 1 раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
9: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодаха.
15: 15.
16: Пандраха.
15: 16.
16: Солаха.
15: 17.
16: Сатраха.
15: 18.
16: Атара.
15: 19.
16: Унис.
15: 20.
16: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
18: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
17: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
19: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
20: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
21: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
17: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
17: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
22: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
17: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
23: Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
17: Также Минский метрополитен предлагает вакансию инспектор-специалист службы безопасности, в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто. Делится своей историей минчанка Дарья.
0: Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
17: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
6: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
1: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
17: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
2: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
17: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
3: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
7: Да.
3: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов по всей России, рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
7: С тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
8: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов ВПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
10: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
8: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свои имущества в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
8: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
12: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
17: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственную персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
9: еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
17: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
13: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
17: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
16: В общем, многих знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
14: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
16: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, шлите на опознание.
14: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
16: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно в данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, нагло, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу.
4: Важный сигнал.
21: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
15: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
21: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
15: Никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
21: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
18: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А

0: отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
3: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в полтора раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье – это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации Washington Post, Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
4: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная, это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
1: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России. Отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия.

0: в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
1: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что, на самом деле, если есть какое-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия. Но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
0: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
4: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
5: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят? Соответствуют ли зарплаты тяжелому труду? И что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
8: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
7: В смысле масштаба.
8: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
7: Угу.
8: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
7: Согласна.
8: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
7: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек.
8: А-а-а.
7: Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
8: Через тот самый аутстаффинг, да?
7: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
8: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
7: Ну да, для пиковых нагрузок.
8: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
7: Угу.
8: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
7: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
8: То есть это не разовая акция?
7: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
8: Ничего себе!
7: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
9: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
7: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
9: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
7: Да, им не просто логин от почты поменять.
9: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
7: О, отличное сравнение.
9: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
7: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
9: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
7: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
9: И другая вентиляция, наверное.
7: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
9: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
7: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
9: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
7: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
9: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
7: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
9: Ага.
7: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
9: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
7: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
9: А в реальности?
7: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
9: И обрисовать перспективы?
7: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
9: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
7: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
9: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
7: Совершенно верно.
9: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
7: Давай посмотрим на цифры.
9: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
7: Угу.
9: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2,800. Токарям поменьше от 1700 до 2,400.
7: Да, такие цифры фигурировали.
9: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
7: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
9: В смысле, это сумма до вычета налогов?
7: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
9: Сдельная оплата?
7: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
9: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
7: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
9: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
7: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
9: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
7: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
9: И руководство моментально режет премию.
7: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
9: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
7: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
9: Но при меньшей физической нагрузке?
7: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
9: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
7: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
9: Что там по цифрам?
7: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
9: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
7: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
9: А масштаб эмиграции?
7: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
9: Угу.
7: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
9: Тут возникает серьезный контраргумент.
7: Какой?
9: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
7: Да, исторический минимум.
9: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
7: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
9: То есть за забором очередь не стоит?
7: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
9: А текучка кадров какая?
7: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
9: Ага.
7: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
9: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
7: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
9: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
7: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
9: МАЗ.
7: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
9: Почти 400 человек в столице?
7: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
9: Обалдеть.
7: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
9: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
7: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
9: План важнее всего.
7: Возникает абсолютный абсурд. Представь, На одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные.
10: Угу.
7: А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
8: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
7: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
8: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
7: 100%.
8: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
7: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
8: Признать, что ты не справился?
7: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
8: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
7: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
8: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
7: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
8: Все активисты уволены.
7: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
8: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
7: Вот именно.
8: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
7: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
8: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
7: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
8: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
13: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
12: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
14: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
12: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
14: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
12: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
15: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Ты понимаешь, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
16: Смотрите на эту красоту.
15: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, и какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
12: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
12: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
13: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
12: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
13: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
12: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
13: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
17: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из 3 кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных «Кокоски» и «Эгер» нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал 3 вида приправ «Спец» из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
18: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
16: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
19: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
16: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
20: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
16: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
22: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
24: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
23: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
0: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
1: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
4: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
23: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
6: Синий.
9: Нила.
6: Коричневый.
9: Бура.
6: Зеленый.
9: Сабз.
6: Оранжевый.
9: Наранджи.
6: Фиолетовый.
9: Джамуни.
6: Красный.
9: Сурх.
6: Белый.
9: Сафед.
6: Желтый.
9: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
3: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
25: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
21: Новости регионов. На радиосигнал.
23: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
23: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
5: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
23: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
7: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что Они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
23: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США, еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
8: Он полыхает. Ну, просто тут очереди. Вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
16: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
16: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинские, Куйбышевские, Московские, Рязанские НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
8: Чекайте. Сейчас. Два.
16: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет нечет».
11: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, 500 метров. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
16: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
2: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. И я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак. До полного бака линуть. Ну, короче, хер его знает. И везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
16: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
12: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускалии, Рудинске, БНБК, Турове. Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. Все сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
14: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
13: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей.

0: И она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
1: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
0: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
4: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет, сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
6: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
5: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
5: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
6: Чекайте. Сейчас.

0: 2.
1: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в двух регионах. В Калужской области вернули систему «отпуск бензина» по принципу «чет нечет».
2: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, метров 500. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
1: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
3: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Ну, короче, хер его знает. Везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
1: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
6: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
5: Да, потому что цифры там, откровенно говоря, просто шокирующие.
6: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
5: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
6: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
5: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
6: И там уже совсем другая картина, да?
5: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
6: Ничего себе скачок.
5: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
6: Ого, 212 тысяч?
5: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
6: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
5: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
6: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
5: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
6: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
5: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
6: Да, какая там нормальная экспортная мощность?
5: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
6: Ага. А тут 212.
5: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
6: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
5: В смысле риторики?
6: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
5: Логично.
6: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
5: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь.
6: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
5: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
6: В каком плане?
5: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
6: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
5: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
6: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
5: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
6: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
5: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
6: Да, расчеты же в рублях идут.
5: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
6: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
5: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
6: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
5: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
6: Там же российская доля есть.
5: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
6: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
5: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
6: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
5: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
6: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
5: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
6: Ее покупают? Да.
5: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
6: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
5: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
6: Звучит как очень энергозатратный процесс.
5: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
0: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
5: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
0: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
5: Какому?
0: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
5: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
0: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, Нафтана в Новополоцке и Мазырского НПЗ, это 24 миллиона тонн в год на двоих.
5: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
0: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
5: И вся система висит на двух точках.
0: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощности целой страны.
5: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
0: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
5: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
0: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
5: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
0: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
5: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
0: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
5: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
0: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
5: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
0: За счет розничных цен.
5: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
0: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
5: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
0: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
5: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
0: К российским портам и железным дорогам.
7: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
8: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
7: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
8: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
7: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
8: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
0: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
7: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
0: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
7: колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
0: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
7: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
0: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
7: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
0: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
7: Удобно устроились.
0: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
7: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
0: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
7: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
0: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
7: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
10: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически, это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
4: Важный сигнал.
11: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
12: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
11: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
13: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
11: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
14: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
11: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
15: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
16: Да.
15: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
16: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
18: Угу.
17: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
18: Но подожди.
17: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
18: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
17: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
18: Какая еще ловушка?
17: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
19: Но это деньги на старт.
17: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
19: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
17: Роскошь сидеть без копейки.
19: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
17: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
19: Да почему съедает-то?
17: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
19: Ну не сгущай краски.
17: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
18: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
17: Ага, базовая.
18: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
17: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента...
18: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
17: Знаю.
18: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
17: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
18: Зато самые важные доли.
17: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
18: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
17: Нет, но...
18: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
17: Угу.
18: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
17: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
18: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
17: Ой, давай без этого.
18: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
17: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
20: Бюджет не резиновый.
17: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
20: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
17: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
18: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
17: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
18: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
17: Да это проблема здоровья, представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
19: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
17: И что с того?
19: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
17: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
19: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
17: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
19: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
17: Да ну?
19: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
17: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
19: Ну, это...
17: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
19: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
17: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
19: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
17: Угу, работает.
19: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
17: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
17: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. и платить придется очень дорого.
19: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
17: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
19: До встречи.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
21: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
22: Это вранье.
21: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжища уходят за пределы нашего государства.
16: Важный сигнал.
23: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
24: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
23: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
24: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
23: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
1: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
23: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
21: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас?
8: Ну,
21: Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
0: Это вранье.
21: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
7: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
23: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
8: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
23: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
8: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год без виз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
23: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
10: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим. Машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
22: Смотрите на эту красоту.
10: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кличу. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
23: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
25: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования провели. проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной

0: командно-штабных учениях территориальной обороны.
1: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы, руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановки, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
2: Важный сигнал.
3: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
4: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
3: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
4: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
3: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
5: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
3: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
4: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
6: Полковника кого может присвоить Путин?
4: Российской армии.
6: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
4: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
3: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
7: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью, ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
2: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
3: Ого.
2: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
3: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
2: Но!
3: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
2: В смысле?
3: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
2: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
3: Ага.
2: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
3: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
2: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
3: Покупатели.
2: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
3: На стройку такое не берут.
2: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
3: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
2: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
3: Угу.
2: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
3: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
2: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
3: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
2: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
3: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
2: Именно.
3: Это как с производством смартфонов.
2: В смысле?
3: Смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире.
1: сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
2: Да.
1: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
2: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
1: Чем они занимаются?
2: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
4: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука — это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
2: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
4: ага,
2: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
4: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму.
1: Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
2: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
4: Угу.
2: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
1: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
2: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
1: Можешь пример привести?
2: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
1: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
2: Давай.
1: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
2: Так.
1: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
2: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
1: Но сейчас не мирное время.
2: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
4: Угу.
2: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
1: Которые выдерживают взрывы?
2: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
1: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
2: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
2: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
2: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
2: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
2: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
2: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
2: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
2: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
2: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
4: Как это?
2: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
4: Угу.
2: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
4: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
2: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
4: Жуткая ситуация.
2: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
4: А работник намертво привязан к предприятию.
2: Да.
4: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
2: Точно.
4: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
2: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
4: Угу.
2: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
4: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
2: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
4: Ого.
2: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
4: И себестоимость производства взлетает до небес.
2: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
4: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
2: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
4: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
2: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
4: Жесть.
2: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
4: Зачем?
2: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
4: А готовое оружие забрать себе?
2: Вот именно.
4: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
2: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
4: Угу.
2: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
4: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
2: Да.
4: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
2: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
4: лягут на плечи самих работников.
2: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
4: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе.
3: Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
2: так,
3: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
2: Ого, а ведь и правда.
3: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток, и бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
2: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
3: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в два раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
5: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. Нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в два раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в два раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
0: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями – единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырычева.
6: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы. Что сама по себе ипотека не заставит людей рожать. Она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
0: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что им нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
7: Меня задолбали все разговоры об изменениях семейной ипотеки. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно 1 раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
8: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
12: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
14: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
13: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
15: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
16: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
17: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
13: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
13: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
18: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
13: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
19: Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
13: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
20: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах».
13: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
22: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на полтора. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
1: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
13: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
2: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
13: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
3: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
4: Да.
3: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер.
4: Угу.
3: Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда.
4: Угу.
3: И 2 миллиарда – это местные деньги.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов, по всей России рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
23: Тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
5: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов ВПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
24: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
5: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свое имущество в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
5: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
4: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
13: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственную персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
6: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
13: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
7: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
13: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
9: В общем, многих знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
8: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
9: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца три прошло. Мне звонят и говорят, что на один муж ваш, шлите на опознание.
8: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
9: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
8: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
9: У меня брата забрали так. Ну, говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут любимые люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
8: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
11: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
10: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
11: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
10: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
14: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
10: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
11: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
15: Полковника кого может присвоить Путин?
11: Российской армии.
15: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
11: Ну и что? Это же моя...

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
2: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за 5-летку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
4: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
3: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России. Отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
5: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что на самом деле, если есть какое-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп

0: принимает этот разговор Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия. Но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
1: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
4: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
5: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиах.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
8: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну, как так?
7: В смысле масштаба.
8: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
7: Угу.
8: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
7: Согласна.
8: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
7: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
8: Через тот самый аутстаффинг, да?
7: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
8: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
7: Ну да, для пиковых нагрузок.
8: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
7: Угу.
8: Но то, что происходит на государственных заводах в Белоруссии, работает вообще по другой логике.
7: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
8: То есть это не разовая акция?
7: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
8: Ничего себе!
7: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
9: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
7: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
9: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
7: Да, им не просто логин от почты поменять.
9: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
7: О, отличное сравнение.
9: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
7: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
9: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
7: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
9: И другая вентиляция, наверное.
7: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
9: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
7: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
9: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
7: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
9: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
7: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
9: Ага.
7: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
9: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
7: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
9: А в реальности?
7: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
9: И обрисовать перспективы?
7: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
9: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
7: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
9: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
7: Совершенно верно.
9: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
7: Давай посмотрим на цифры.
9: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
7: Угу.
9: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
7: Да, такие цифры фигурировали.
9: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
7: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
9: В смысле, это сумма до вычета налогов?
7: Во-первых, да. это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
9: Сдельная оплата?
7: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
9: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
7: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
9: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
7: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
9: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
7: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
9: И руководство моментально режет премию.
7: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
9: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
7: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
9: Но при меньшей физической нагрузке?
7: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку, спасать чужой план.
9: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
7: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
9: Что там по цифрам?
7: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
9: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
7: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
9: А масштаб эмиграции?
7: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
9: Угу.
7: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
9: Тут возникает серьезный контраргумент.
7: Какой?
9: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
7: Да, исторический минимум.
9: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
7: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
9: То есть за забором очередь не стоит?
7: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
9: А текучка кадров какая?
7: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
9: Ага.
7: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
9: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
7: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
9: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
7: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
9: МАЗ.
7: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
9: Почти 400 человек в столице?
7: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
9: Обалдеть.
7: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
9: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
7: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
9: План важнее всего.
7: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные.
9: Угу.
7: А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
9: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
7: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы планк подстраивать под мощности.
8: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
7: 100%.
8: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
7: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
8: Признать, что ты не справился?
7: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
8: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
7: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
8: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
7: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
8: Все активисты уволены.
7: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
8: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
7: Вот именно.
8: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
7: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
8: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
7: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
8: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
13: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
12: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
14: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
12: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
14: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
12: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
15: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Ты понимаешь, сюда мы уже подходим. Машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
16: Смотрите на эту красоту.
15: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кличи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
12: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
12: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
13: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
12: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
13: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
12: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучшая ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
13: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
17: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из 3 кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал 3 вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
16: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
18: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
19: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
18: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
20: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
18: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
22: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
24: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
23: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
0: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
1: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
4: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
23: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
6: Синий.
9: Нила.
6: Коричневый.
9: Бура.
6: Зеленый.
9: Сабз.
6: Оранжевый.
9: Наранджи.
6: Фиолетовый.
9: Джамуни.
6: Красный.
9: Сурх.
6: Белый.
9: Сафед.
6: Желтый.
9: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
3: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
25: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
21: Новости регионов на радиосигнал.
23: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товаром составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
23: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
5: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
23: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
7: наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
23: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США, еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
10: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
8: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
8: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинские, Куйбышевские, Московские, Рязанские НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильские НПЗ.
10: Че ведь? Два.
8: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет нечет».
14: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, 500 метров. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
18: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
2: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. И я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак. До полного бака. Короче, хер его знает. И везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Налет, не налет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
18: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
12: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускалии, Рудинске, БНБК, Турове. Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Была проблема, нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
15: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
13: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
15: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.

0: А ведь под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
3: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
5: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
4: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
4: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
5: Чекайте. Сейчас. Два.
4: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет-нечет».
7: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там

0: наверное, метров 500, и половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
1: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
2: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. И я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака линуть. Ну, короче, хер его знает, везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас. Посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
1: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
5: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
4: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
5: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
4: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
5: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
4: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
5: И там уже совсем другая картина, да?
4: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
5: Ничего себе скачок.
4: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
5: Ого! 212 тысяч?
4: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
5: Но тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
4: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
5: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
4: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
5: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
4: А вот для Беларуси, давай посмотрим с другой стороны границы.
5: Да, какая там нормальная экспортная мощность?
4: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
5: Ага. А тут 212.
4: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
5: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
4: В смысле риторики.
5: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
4: Логично.
5: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
4: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
5: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
4: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
5: В каком плане?
4: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза, я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
5: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
4: А, в том-то и проблема, выгода совершенно не очевидна.
5: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
4: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
5: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
4: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
5: Да, расчеты же в рублях идут.
4: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
5: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
4: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
5: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
4: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
5: Там же российская доля есть.
4: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
5: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
4: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
5: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
4: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
5: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
4: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
5: Ее покупают? Да.
4: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
5: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
4: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
5: Звучит как очень энергозатратный процесс.
4: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
5: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
4: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
5: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
4: Какому?
5: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
4: Да, давай поговорим о технической стороне, потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
5: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
4: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
5: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного, третьего завода просто не существует.
4: И вся система висит на двух точках.
5: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
4: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
5: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
4: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
5: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
4: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
5: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
4: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
5: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
4: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
5: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
4: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
5: За счет розничных цен.
4: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
5: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
4: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
5: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
4: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
5: К российским портам и железным дорогам.
6: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
7: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
6: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
7: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
6: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
7: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
5: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
6: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
5: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
6: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
5: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
6: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
5: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
6: То есть вся эта работа на износ, просто использование соседа как аварийного резерва?
7: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
6: Удобно устроились.
7: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
6: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
7: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
6: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
7: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
6: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
9: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
3: Важный сигнал.
10: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
11: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
10: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
12: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
10: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
12: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
10: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
13: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
14: Да.
13: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
15: Угу.
14: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
15: Но подожди.
14: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
15: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
14: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
15: Какая еще ловушка?
14: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
16: Но это деньги на старт.
14: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
15: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
14: Роскошь сидеть без копейки.
15: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
14: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
15: Да почему съедает-то?
14: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
15: Ну не сгущай краски.
14: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
15: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
14: Ага, базовое.
15: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
14: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
15: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
14: Знаю.
15: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
14: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
15: Зато самые важные доли.
14: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
15: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
14: Нет, но...
15: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
14: Угу.
15: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
14: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
15: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
14: Ой, давай без этого.
15: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
14: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
17: Бюджет не резиновый.
14: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
17: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
14: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
15: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
14: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
15: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
14: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
15: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
18: И что с того?
15: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
18: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
15: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
18: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
15: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
18: Да ну?
15: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
18: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
15: Ну, это...
18: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
15: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
18: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
15: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
18: Угу, работает.
15: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
18: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
19: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
18: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
15: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
18: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
15: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
20: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
21: Это вранье.
20: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
3: Важный сигнал.
22: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
23: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
22: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
23: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
22: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
0: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
22: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
20: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
21: Это вранье.
20: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Наконец-то. Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
4: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
22: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
22: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
22: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
7: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
21: Смотрите на эту красоту.
7: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричеве. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
22: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
24: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования – проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
3: Из первых уст.
2: Начальник генерального

0: руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановки, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
1: Важный сигнал.
2: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
3: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
2: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
3: Никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
2: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
3: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
5: Полковника кого может присвоить Путин?
3: Российской армии.
5: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
3: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
2: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
7: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание глава государства и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским

0: производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
1: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
2: Угу.
1: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий. И 41 российский покупатель.
2: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
1: Но!
2: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
1: В смысле?
2: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
1: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
2: Ага.
1: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
2: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
1: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное, тут кому именно идут эти поставки?
2: Покупатели.
1: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
2: На стройку такое не берут.
1: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
2: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
1: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
2: Угу.
1: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
2: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
1: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
2: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
1: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
2: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
1: Именно.
2: Это как с производством смартфонов.
1: В смысле?
2: Смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
1: Да.
2: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
1: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
2: Чем они занимаются?
1: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
2: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
1: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
3: ага,
1: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
3: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
1: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
3: Угу.
1: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
3: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
1: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
3: Можешь пример привести?
1: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
3: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
1: Давай.
3: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
1: Так.
3: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
1: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
3: Но сейчас не мирное время.
1: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
3: Угу.
1: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
3: Которые выдерживают взрывы?
1: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
3: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
1: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
3: Ну да, тут уже сложно притвориться.
1: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
3: Давай.
1: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
3: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
1: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
3: И что с ростом?
1: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
3: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
1: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
3: То есть просто проедаются?
1: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
3: Логично.
1: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
3: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
1: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
3: Как это?
1: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
3: Угу.
1: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
3: Понятно. То есть он не может сказать, «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики».
2: потому что его просто уволят.
1: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
2: Жуткая ситуация.
1: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
2: А работник намертво привязан к предприятию.
1: Да.
2: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
1: Точно.
2: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
1: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ ТСП отрезаны от легальных технологий.
2: Угу.
1: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
2: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
1: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
2: Ого.
1: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
2: И себестоимость производства взлетает до небес.
1: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
2: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
1: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
2: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
1: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
2: Жесть.
1: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
2: Зачем?
1: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
2: А готовое оружие забрать себе?
1: Вот именно.
2: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
1: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
2: Угу.
1: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
2: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
2: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
2: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
2: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
2: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
2: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
2: Да уж. Ну что,
0: пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в 2 раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
5: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. Нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в 2 раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в 2 раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
4: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями, единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырчева.
6: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы, что сама по себе ипотека не заставит людей рожать. Она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
4: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
7: Меня задолбали все разговоры об изменениях в семейной ипотеке. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно 1 раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
4: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
9: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодаха.
13: 15.
14: Пандраха.
13: 16.
14: Солаха.
13: 17.
14: Сатраха.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Важный сигнал. Протокольные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
17: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
16: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
18: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
19: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
20: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
16: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
16: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
22: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
16: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
23: Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир.
1: Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
16: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
2: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
16: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
23: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет, сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
24: Никуда не ушли эти грубые выпады
0: в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом, идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
16: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
5: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
16: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
7: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
24: Да.
7: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. И 2 миллиарда – это местные деньги.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
8: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов, по всей России рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
9: Тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
8: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов ВПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
10: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел, так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
8: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс в последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свои имущества в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
8: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
25: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
16: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
11: еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
16: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
12: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
16: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
13: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
14: В общем, многих знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200.
15: Пришли.
14: 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
13: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
14: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
13: По словам Дарьи, в ее городе Краснодаре идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
14: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно в данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
15: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
14: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
15: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
17: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
18: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
17: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
18: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
17: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол-сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
1: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
17: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
2: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста. Вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирности.

0: под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
1: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
5: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
4: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
4: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
7: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
9: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
10: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
11: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
4: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
12: Концы с концами еле сходятся.
13: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
14: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
15: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель

0: Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
3: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
3: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
4: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радиосигнал.
2: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
6: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
2: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
7: базы русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
2: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
8: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, Мельминц забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
2: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
8: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
2: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
9: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
10: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, – производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
11: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
12: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
13: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
2: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
13: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
2: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
14: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
2: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
15: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
0: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
0: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
17: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
0: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается.
20: Угу.
19: Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
20: Абсолютно, да.
19: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
20: Причем это же русланы.
19: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
20: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
19: Ну да, это важнейший хаб.
20: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
19: Это была бы катастрофа.
20: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
19: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
20: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
19: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
20: Так, давай посмотрим.
19: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
20: Ну, классическая работа.
19: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
20: Ого.
19: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
20: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
19: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
20: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
19: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
20: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
19: Какой?
20: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
19: А разве это не так работает?
20: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
19: Да ладно. А что не так с его биографией?
20: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
3: Ничего себе.
20: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
3: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
20: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
19: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
20: Почему?
19: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
20: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
19: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
20: Угу.
19: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
20: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
19: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
20: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
19: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
20: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша, это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
19: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
20: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
19: И тут вступает в силу математика.
20: Именно математика и оценка рисков. Подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
19: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
20: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
19: То есть?
20: Если кадровый разведчик, пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
3: А, типа мы его знать не знаем?
20: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
3: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
20: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
3: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
20: Это правда, скачок огромный.
3: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
20: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
3: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
20: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
3: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
20: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
3: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
20: Да, включается жесткий прессинг.
3: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
20: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
3: Которые даже не знакомы друг с другом?
20: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
3: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
20: Так, интересно, разверни.
3: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
20: Угу.
3: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
20: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
3: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
20: Да, стандартный методичка.
3: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
20: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
3: Который сидит где-нибудь в Москве.
20: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
3: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
20: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
3: Заправки на трассе. Там везде установлены
19: камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
20: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
19: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
20: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
19: То есть поймать исполнителя легко?
20: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
19: Потому что цепочка обрывается.
20: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
19: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
20: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
19: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
20: Угу.
19: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
20: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
19: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
20: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
19: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
20: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
19: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
20: Угу.
19: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
20: Да уж.
19: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
20: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
19: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
20: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
19: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
20: Да, страдают совершенно непричастные.
19: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
20: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
19: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
4: О, это хорошая мысль.
19: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки?
4: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов?
19: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
4: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
19: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
21: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
2: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
22: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
2: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
23: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
2: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
24: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
25: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
26: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
25: Дорогу нашим айтишникам плюс.
2: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
27: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
24: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
28: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
27: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
2: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
6: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30... Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
5: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
6: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Пришел 10-й человек, за меня держится.
7: Уже 10-й?
6: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
5: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
6: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим «СОС!» Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11-й человек пришел. 11-й человек.

0: сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
11: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
10: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
12: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
10: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее

0: премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
1: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
0: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
3: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
4: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
3: Такую жалобу на своей странице в Threads оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
5: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
3: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
4: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседей ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
3: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
6: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
3: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
7: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
3: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины.

0: неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
1: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
0: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
2: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
0: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
1: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
0: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
5: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
4: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Белоруссии раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
6: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
4: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
7: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
4: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
9: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
0: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
9: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
0: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
10: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
0: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
7: В Риме и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
11: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
7: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
11: отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
7: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
12: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
7: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
13: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
7: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
14: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2,5 тысячи долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
4: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
15: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
4: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит, процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
14: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
4: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
16: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
0: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
17: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
0: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
18: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
0: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
4: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рысей, Приланий, Бобров и Выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-Граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
19: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
4: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
20: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия – регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
4: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
5: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
4: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
17: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
0: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
17: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
0: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
2: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
0: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
2: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
0: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным и горным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
21: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
0: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
21: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
22: Все зарегулировано, товарищ президент.
21: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
0: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
21: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
0: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Макс Лайн». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
1: За брендом MaxLine стоит финансовая инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость – лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
0: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
8: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
6: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
8: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
6: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
8: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
6: Да, почти половина.
8: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
6: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
8: Ага, поняла.
6: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
8: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
6: Что ты имеешь в виду?
8: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
6: Так.
8: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
6: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
8: Да, звучит так, будто это прям кэш.
6: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
8: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
6: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
8: А что еще?
6: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
8: Та самая картошка с огорода? Или, знаешь, закатки на зиму?
6: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что типа семья не потратила на это деньги в магазине.
8: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
6: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
8: Это точно.
6: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации просто равна нулю.
8: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
6: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
8: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
6: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
8: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
6: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
8: Слушай, если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
6: Какой?
8: Почему тогда социология показывает такой, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
6: Да, есть такие цифры.
8: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
6: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
8: Что у него есть деньги на базовые нужды.
6: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
8: Эффект низкой базы.
6: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
8: Но это же только на поверхности все гладко.
6: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
8: А что там?
6: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, тупо не хватает денег на лекарства.
8: Ого, четверть — это очень много.
6: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
8: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
6: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
8: Интересная аналогия.
6: Представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
8: Ага, едешь себе с комфортом.
6: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
8: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
6: Да, это любимый инструмент спасения.
8: Слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, например, на отечественный холодильник.
6: Так.
8: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
6: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
8: Вот.
6: Но в реальности... бюджета без накоплений, этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
8: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
5: Ему кажется, я просто выбрал удобный способ оплаты.
8: Просто частями отдаешь.
5: Математически человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
8: То есть несколько таких мелких платежей типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
9: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
8: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
9: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
8: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
9: Хороший вопрос.
8: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
9: Так.
8: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
9: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
8: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
9: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
8: Почему?
9: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
8: Давай.
9: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
8: Ага.
9: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
8: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
9: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
8: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
9: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
8: Из-за исторической памяти?
9: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
8: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
9: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
8: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
10: Корзины полные, да.
8: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
9: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
8: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
9: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
8: То есть предприятиям.
9: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
8: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
9: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
8: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
9: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
8: Да уж, перспектива так себе.
9: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
8: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
9: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
8: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
9: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
8: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
9: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
8: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
9: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный Сигнал.
4: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
10: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
4: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
21: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
4: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
11: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
4: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
17: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
0: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
17: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
0: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
12: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
0: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
13: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
4: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
13: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
4: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
23: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
4: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника, а в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
24: Знаете, есть такой мем самозагорающиеся автобусы МАЗ.
14: Потому что МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
4: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
15: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя.

0: который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
1: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
2: Расчетный лист... Механизатор, Слуцкого завод. 483 рубля, 17 копеек.
1: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
3: Тысячи рублей нету.
4: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
9: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше тысячи, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
1: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
10: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
12: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
11: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
13: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
11: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
13: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками.

0: заказчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
1: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
2: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
1: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
4: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
1: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
4: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
1: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе СПОТ, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
1: Суть СПОТ в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
5: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
1: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
4: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
1: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
4: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
1: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
6: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
7: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
8: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
9: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
8: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
5: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
8: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
8: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
8: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
11: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
8: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
12: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
13: Ну, не меньше 4.
14: Мне 3 хватает.
15: А если дети появятся, сколько?
14: Я думаю, побольше надо.
12: Ну, хотя бы от 4000.
16: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
17: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
18: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
8: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
19: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
8: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный Сигнал.
8: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
20: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
8: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
21: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
8: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
22: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
8: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
24: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
23: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
24: Ага, интересное сравнение.
23: Ну, смотри, Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
24: Точно.
23: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
24: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
23: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
24: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
23: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
24: Или руководителя управления, да.
23: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
24: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
23: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
24: Переработками, очевидно.
23: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
24: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
23: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
24: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
23: Угу.
24: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
23: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
24: Людям было просто страшно заводить детей.
23: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
24: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
23: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
24: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
23: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
24: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
23: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
24: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
23: В силу возраста или просто выгорания.
24: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
23: И это еще самый оптимистичный сценарий.
24: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
23: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
24: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
23: Люди массово бегут.
24: Бегут?
23: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
24: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
23: Ну, когда-то да.
24: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
23: Заработать можно, если звезды сойдутся.
24: В смысле?
23: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
24: Ну, это идеальный сценарий.
23: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
24: Ага.
23: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
24: Ну, это сезонность, да.
23: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
24: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
23: Точно. Огромные логистические хабы.
24: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
23: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
24: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
23: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
24: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
23: Какой?
24: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
23: А, классическая советская пирамида унижения.
24: Директор треста кроет матом начальника участка.
23: Тот срывается на прораба.
24: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
23: Типа так закаляется характер.
24: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
23: А кто приходит закрывать эти дыры?
24: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
23: Методом проб и ошибок.
24: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
23: Примерзающие углы.
24: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
23: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
24: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
23: Давай цифры.
24: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
23: Угу.
24: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
23: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
24: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
23: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
24: Некомпетентное руководство.
23: Именно.
24: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
23: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
24: Давай разберем.
23: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
24: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
23: сложнейшими процедурами согласования премий.
24: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
23: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
24: Да-да.
23: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
24: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
23: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
24: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
23: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
24: Соседние рынки.
23: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
24: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
23: Самых смелых и инициативных.
24: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
23: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
24: Да уж.
23: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
23: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
24: Ага.
23: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
24: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
23: Безусловно.
24: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
23: На бумаге это выглядит безупречно.
24: Так.
23: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
24: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
23: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
24: Ну, логично.
23: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
24: Да, без сил даже поговорить с семьей.
23: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
24: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
23: Именно.
24: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
23: К раскручиванию инфляционной спирали.
24: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
23: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
24: Как это выглядит на практике?
23: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
24: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
23: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
24: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
23: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
24: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
23: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
24: Именно так.
23: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
8: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
0: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
8: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
2: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
4: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
8: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
6: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
7: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
25: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
26: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
8: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
27: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть
1: плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом, и мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на МАКС». То есть они стали повторять за россиянами переход на МАКС. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
8: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
5: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
9: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
5: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
10: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
5: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
10: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
5: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
11: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. Россия сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
5: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
8: В Кидале под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине середине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
13: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
12: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
13: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
12: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
14: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
12: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
13: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
12: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
9: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
12: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
15: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
12: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
9: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
12: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
9: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
17: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
18: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
19: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
0: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
2: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
12: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.

0: Такие депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
1: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
0: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
2: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
0: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
3: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
6: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
8: Концы с концами еле сходятся.
9: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
10: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
11: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. Реальной чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
12: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
14: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
13: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
14: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.

0: них.
1: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
2: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
3: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
4: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
1: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
5: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
6: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает, даже сейчас. Стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
1: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
6: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что Белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
1: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
7: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
7: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
7: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
12: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
1: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
12: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей безработных, без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
1: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
13: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
1: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
14: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
7: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
15: Что касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
7: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
16: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
7: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларусью, русскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается.
19: Угу.
18: Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
19: Абсолютно, да.
18: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
19: Причем это же русланы.
18: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
19: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
18: Ну да, это важнейший хаб.
19: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
18: Это была бы катастрофа.
19: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
18: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
19: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг — закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
18: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
19: Так, давай посмотрим.
18: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
19: Ну, классическая работа.
18: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
19: Ого.
18: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
19: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
18: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
19: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
18: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
19: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
18: Какой?
19: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
18: А разве это не так работает?
19: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
18: Да ладно. А что не так с его биографией?
19: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
18: Ничего себе.
19: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
18: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
19: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
18: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
19: Почему?
18: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
19: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
18: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
19: Угу.
18: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
19: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
18: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
19: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
18: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
19: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
18: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
19: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
18: И тут вступает в силу математика.
19: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
18: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
19: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
18: То есть?
19: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
18: А, типа мы его знать не знаем?
19: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
18: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
19: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
18: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, ну, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
19: Это правда, скачок огромный.
18: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
19: О, да. классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
18: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
19: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
18: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
19: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
18: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
19: Да, включается жесткий прессинг.
18: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
19: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
18: Которые даже не знакомы друг с другом.
19: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
18: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
19: Так, интересно, разверни.
18: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
19: Угу.
18: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
19: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
18: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
19: Да, стандартно. Методичка.
18: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
19: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
18: Который сидит где-нибудь в Москве.
19: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
18: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
19: Конечно, плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
18: Заправки на трассе, там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
19: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте и, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
18: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
19: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
18: То есть поймать исполнителя легко?
19: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
18: Потому что цепочка обрывается.
19: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
18: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
19: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
18: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
19: Угу.
18: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
19: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
18: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
19: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
18: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
19: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
18: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
19: Угу.
18: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
19: Да уж.
18: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
19: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
18: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
19: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
18: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
19: Да, страдают совершенно непричастные.
18: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
19: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
18: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
19: О, это хорошая мысль.
18: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
19: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
18: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
19: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
18: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция. Для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
17: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
1: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
20: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
1: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
21: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
1: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
22: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
23: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
22: Дорогу нашим айтишникам плюс.
1: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
24: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
22: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
25: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
24: Если Рутуб когда-то сделают, да ведут, уже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
1: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
26: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
27: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30... Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
26: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
27: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
26: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
27: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим «СОС». Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как, вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
26: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
26: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
4: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
4: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
5: багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
6: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
1: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультации в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
8: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
7: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
9: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время, ну, просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое. Но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
7: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах суждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
10: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
7: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать

0: прокисшее молоко. Результаты проверки.
1: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
0: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
2: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
0: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
1: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
0: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
3: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
0: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
5: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
0: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
5: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
0: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
2: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
0: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
5: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был,

0: убираем за собой весь этот баночный срач. Весь.
1: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка. Но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
4: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
3: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
5: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
3: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
6: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
3: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
7: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
3: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
8: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
1: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
8: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
1: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
9: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
1: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
10: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
6: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
10: Отвечали иногда так странно. «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
6: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска, после того, как ее прежней соседке пришлось съехать на поиски нового жилья, оставалась неделя.
11: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты, и даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
6: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
12: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
13: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
14: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
3: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
15: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
3: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
14: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
3: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
16: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
1: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил Гомельский горосполком.
8: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
1: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
9: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
1: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
3: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Иланий, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
17: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
3: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
18: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
3: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
4: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
3: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
20: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
1: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
20: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
1: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
21: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
1: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
0: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
1: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным и горным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
19: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
1: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
19: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
22: Все зарегулировано, товарищ президент.
19: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
1: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
19: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
1: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Макслайн». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
23: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
1: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
7: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
5: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
7: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
5: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
7: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
5: Да, почти половина.
7: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
5: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
7: Ага, поняла.
5: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
7: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
5: Что ты имеешь в виду?
7: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
5: Так.
7: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
5: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
7: Да, звучит так, будто это прям кэш.
5: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, просто гигантская пропасть.
7: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
5: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
7: А что еще?
5: Например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
7: Та самая картошка с огорода? Или, закатки на зиму?
5: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что семья не потратила на это деньги в магазине.
7: Чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
5: Теоретически да, но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
7: Это точно.
5: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации просто равна нулю.
7: Угу, я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
5: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
7: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
5: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
7: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
5: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
7: Слушай, если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
5: Какой?
7: Почему тогда социология показывает такой высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
5: Да, есть такие цифры.
7: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
5: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
7: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
5: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
7: Эффект низкой базы.
5: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит: «У меня все хорошо».
7: Но это же только на поверхности все гладко.
5: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
7: А что там?
5: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
7: Ого, четверть — это очень много.
5: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
7: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
5: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
7: Интересная аналогия.
5: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
7: Ага, едешь себе с комфортом.
5: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
7: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
5: Да, это любимый инструмент спасения.
7: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
5: Так.
7: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
5: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
7: Вот.
5: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
7: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
4: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
7: Ну да, просто частями отдаешь.
4: Но математически человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
7: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
4: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
7: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
4: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
7: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
4: Хороший вопрос.
7: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
4: Так.
7: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
4: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
7: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
4: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
7: Почему?
4: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
7: Давай.
4: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
7: Ага.
4: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
7: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
4: Именно.
5: Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
7: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
5: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
7: Из-за исторической памяти?
5: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
7: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
5: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
7: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
6: Корзины полные, да.
7: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
5: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
7: Ужасно, знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
5: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
7: То есть предприятиям.
6: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
7: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
6: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
7: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
6: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
7: Да уж, перспектива так себе.
6: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
7: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
5: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
7: Рассрочка заменяет накопление, кредит, страховой запас, а родственники – социальную защиту.
5: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
7: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
5: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
7: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
5: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
10: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
3: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
11: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
3: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
12: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
3: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
13: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
13: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
14: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
11: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
3: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
8: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
3: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
8: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
3: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
9: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
3: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
15: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
3: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
16: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
3: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
17: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
3: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
18: Расчетный лист... Механизатор Слуцкого завода.

0: страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехия, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
2: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
1: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
5: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
4: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
4: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
6: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
4: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
7: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
4: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.

0: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
1: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
0: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
1: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
2: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
1: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
2: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
1: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
0: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
1: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
0: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
1: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
4: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
5: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
6: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
7: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
6: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
2: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
6: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
6: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
9: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
6: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
10: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
11: Ну, не меньше 4.
12: Мне 3 хватает.
13: А если дети появятся, сколько?
12: Я думаю, побольше надо.
10: Ну, хотя бы от 4000.
14: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
15: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
16: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
6: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
17: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
6: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
6: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
18: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
6: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
19: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
6: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
20: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
6: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
22: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
21: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
22: Ага, интересное сравнение.
21: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
22: Точно.
21: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
22: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
21: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
22: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
21: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
22: Или руководителя управления, да.
21: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
22: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
21: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
22: Переработками, очевидно.
21: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
22: закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
21: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
22: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
21: Угу.
22: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
21: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
22: Людям было просто страшно заводить детей.
21: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
22: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
21: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
22: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
21: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
22: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
21: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
22: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
21: В силу возраста или просто выгорания.
22: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
21: И это еще самый оптимистичный сценарий.
22: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
21: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
22: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
21: Люди массово бегут.
22: Бегут?
21: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
22: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
21: Ну, когда-то да.
22: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
21: Заработать можно, если звезды сойдутся.
22: В смысле?
21: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
22: Ну, это идеальный сценарий.
21: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
22: Ага.
21: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
22: Ну, это сезонность, да.
21: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
22: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
21: Точно. Огромные логистические хабы.
22: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
21: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
22: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
21: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
22: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
21: Какой?
22: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
21: Классическая советская пирамида унижения.
22: Директор треста кроет матом начальника участка.
21: Тот срывается на прораба.
22: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
21: Типа так закаляется характер.
22: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готовы это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
21: А кто приходит закрывать эти дыры?
22: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
21: Методом проб и ошибок.
22: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
21: Примерзающие углы.
22: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
21: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
22: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
21: Давай цифры.
22: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
21: Угу.
22: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
21: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
22: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
21: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
22: Некомпетентное руководство.
21: Именно.
22: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
21: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
22: Давай разберем.
21: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
22: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
21: сложнейшими процедурами согласования премий.
22: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
21: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
22: Да-да.
21: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
22: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
21: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
22: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
21: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
22: Соседние рынки.
21: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
22: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
21: Самых смелых и инициативных.
22: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
21: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
22: Да уж.
21: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
22: Ну, как обычно.
21: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
22: Ага.
21: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
22: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
21: Безусловно.
22: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
21: На бумаге это выглядит безупречно.
22: Так.
21: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
22: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
21: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
21: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
21: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
21: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
21: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
21: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
21: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
21: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
21: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
21: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
21: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
1: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
6: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
4: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
5: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
6: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
23: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
24: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
25: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
26: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
6: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиа-эксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
27: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, YouTube. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
6: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: так современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
7: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
2: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
8: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
2: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
8: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
2: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
2: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
6: В Скиделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
7: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
2: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
7: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
2: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
19: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
2: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
7: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
2: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
7: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
2: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
10: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
2: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
11: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
2: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
11: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
2: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
12: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
2: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
13: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
14: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
15: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
16: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
6: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
0: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
6: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика.

0: тысячи рублей нету.
1: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
2: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
3: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
4: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
5: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
6: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
7: Концы с концами еле сходятся.
8: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
9: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
6: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
11: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
13: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
12: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
13: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
12: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
14: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
12: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
15: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему...

0: ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
3: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
1: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
4: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
5: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
1: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
5: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на паркопках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
1: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым. Признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
7: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
6: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
8: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
6: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
9: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
6: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
10: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
6: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
11: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
1: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
11: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
1: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
12: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
1: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
13: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
6: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
14: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
6: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
15: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
6: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с белорусской русскими связями и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается.
17: Угу.
16: Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
17: Абсолютно, да.
16: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
17: Причем это же русланы.
16: Да-да-да, это не какие-то там маленькие кукурузники, это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
17: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
16: Ну да, это важнейший хаб.
17: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
16: Это была бы катастрофа.
17: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
16: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
17: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
16: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
17: Так, давай посмотрим.
16: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
17: Ну, классическая работа.
16: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
17: Ого.
16: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
17: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
16: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гик-сервис.
17: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
16: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
17: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
16: Какой?
17: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
16: А разве это не так работает?
17: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
16: А ладно. А что не так с его биографией?
17: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
16: Ничего себе.
17: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
16: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
17: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
16: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
17: Почему?
16: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
17: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
16: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
17: Угу.
16: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
17: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
16: Экономической? В смысле дешевле нанять вора?
17: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
16: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
17: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша, это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
16: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
17: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
16: И тут вступает в силу математика.
17: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
16: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
17: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
16: То есть?
17: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
16: А, типа мы его знать не знаем?
17: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
16: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
17: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
16: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
17: Это правда, скачок огромный.
16: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
17: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
16: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
17: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
16: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
17: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
16: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
17: Да, включается жесткий прессинг.
16: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
17: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
16: Которые даже не знакомы друг с другом?
17: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
16: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
17: Так, интересно. Разверни.
16: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
17: Угу.
16: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
17: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
18: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
17: Да, стандартная методичка.
18: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
17: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
18: Который сидит где-нибудь в Москве.
17: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
18: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
17: Конечно, плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
18: Заправки на трассе, там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
17: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте и, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
18: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
17: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
18: То есть поймать исполнителя легко?
17: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
18: Потому что цепочка обрывается.
17: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
18: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
17: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
18: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
17: Угу.
18: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
17: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
18: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
17: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
18: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
17: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
18: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
17: Угу.
18: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
17: Да уж.
18: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
17: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
18: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
17: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
18: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
17: Да, страдают совершенно непричастные.
18: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
17: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
18: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
19: О, это хорошая мысль.
18: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
17: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
18: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
17: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
18: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
21: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
20: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
22: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
20: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
23: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
20: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
0: альтернативы, ну, есть, но они не идеальны.
3: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
4: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
3: Дорогу нашим айтишникам плюс.
20: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
5: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
3: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
5: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, ведут, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
20: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
25: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
26: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
25: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
26: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. Я была с операцией, потом муж, теперь опять мы.

0: десятый человек за меня держится.
1: Уже десятый?
0: Вы десятый, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим с

0: человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска